0: in David Guetta, Save Me Tonight на лествице Антенних 30 на тем тедну на 12-м месту. А взявамо само нека содрувања. Здале J-Lo in David Guetta, на 11-м месту Джованотти in Alfa, лушна задева, и на 10-м шена лушна задева Жан Серчич in Ари.
1: Антенних 30.